夜望个地的烈望来日和我心за рок сиякрын баву бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгаль